0: Vous êtes bien sur Radio Alto 94.8.
1: Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону встал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому обостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря, слух безотказен, слышит фальш Тойоты.

на шее кипкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он

светит мелодии мои по прощикам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона, мне сразу больно хлещет по щекам. Недвижимая тень от микрофона бьют